После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с любовью.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит,

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Чашки стынет, заварка. На кухне звук. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, меньше знаете, меньше себя накручивайте. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть проще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. Львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать, так не делайте. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост. Рыбы, поспешите и сами знайте, чем дело закончится. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Мозоль FM. Погода.
1: Воскресенье, 26 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 30 градусов. И местами воздух прогреется до 33 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 23-25 градусов.
2: Хит за хитом.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, меньше знаете, меньше себя накручивайте. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть проще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. Львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать, так не делайте. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост. Рыбы, поспешите и сами знайте, чем дело закончится. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 26 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 30 градусов. Местами воздух прогреется до 33 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 23-25 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Нам 10 лет.
1: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, меньше знайте, меньше себя накручивайте. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть проще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. Львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать, так не делайте. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост. Рыбы, поспешите и сами знайте, чем дело закончится. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соленое лето.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 26 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 30 градусов. Местами воздух прогреется до 33 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 23-25 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщику ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Считаете расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
5: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: Алло.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, меньше знаете, меньше себя накручивайте. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть проще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. Львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать, так не делайте. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост. Рыбы, поспешите и сами знайте, чем дело закончится. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

Это радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 26 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 30 градусов. Местами воздух прогреется до 33 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 23-25 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье, 11 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, меньше знаете, меньше себя накручивайте. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть проще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. Львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать, так не делайте. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост. Рыбы, поспешите и сами знайте, чем дело закончится. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 26 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 30 градусов. Местами воздух прогреется до 33 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 23-25 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на «Спешилово 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. «Спешилово 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. Врач-травматолог-ортопед Карина Семенова рассказала Life.ru, что некоторые модные вещи могут быть опасны. По ее словам, оверсайз-брюки и длинные юбки, волочащиеся по полу, нередко приводят к травмам. Недавно одна модель брюк стала вирусной в соцсетях. Девушки массово выкладывали видео, где запинаются о штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы. Травмоопасными специалистка назвала и популярные мюли на каблуке. Обувь без задника или ремешка держится на стопе хуже, поэтому возрастает риск подвернуть голеностоп или получить растяжение. В список Семенова включила и корсеты. Сильная утяжка ограничивает дыхательные движения, повышает внутрибрюшное давление и может вызывать изжогу и другие неприятные симптомы. Издание How to Geek обратило внимание, что в новых смартфонах слоты под карты памяти встречаются все реже, особенно во флагманах. Редактор Бертель Кинг объясняет, производители отказываются от таких разъемов из-за ограничений самих карт и их низкой скорости. Встроенный накопитель работает в разы быстрее, а значит напрямую влияет на быстродействие телефона. Кроме того, хранить важные данные на карте памяти небезопасно. Если устройство украдут, злоумышленник может просто извлечь карту и получить доступ к файлам. Журналисты отмечают, что современные смартфоны уже оснащены достаточным объемом памяти. Почти все базовые версии имеют минимум 256 гигабайт. Этого хватает для приложений, игр и фото, поэтому потребность в дополнительном носителе постепенно исчезает. Подросток из Орегона купил в комиссионном магазине куртку всего за $3, а позже продал ее на аукционе Sotheby's за почти 90 тысяч. Об этом пишет The Guardian. Куин Браун заметил яркую желтую куртку в магазине Goodwill. На спине было вышито имя легенды НБА Уилта Чемберлена. Подросток занимается перепродажей одежды и решил проверить находку. Сравнил вышивку с архивными фото и сопоставил размеры вещи с формой баскетболиста ростом 2 метра 20 сантиметров. После публикации снимка в соцсетях с ним связались представители Sotheby's. За курткой к его дому отправили бронированный автомобиль, а затем лот выставили на торги. Куртку признали подлинной и назвали исключительным памятным предметом из последнего сезона Чемберлена. Браун признался, что не верил в такую удачу и назвал себя очень везучим. И вас всегда и повсюду пусть преследует удача. Компания «Радио СЛФМ» желает вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
10: Вполне себе. Стиль, технологии.
9: А Джейку?
10: Крутой внедорожник для активной жизни.
9: А какой лучше?
10: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
11: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
12: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
13: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: радио соляной столицы. Новости в ритме отдыха на 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете.ру рассказали аналитики VK Музыки и ВКонтакте. Один из главных хитов коллектива – «Алёшка» – до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 миллионов 260 тысяч раз. В топ самых популярных песен «Руки вверх» также вошли «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже». Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. Музыку «Руки вверх» слушают сразу несколько поколений. Самую большую долю аудитории составляют пользователи старше 35 лет – 41%. На возрастную группу 25-34 года приходится 29%, на 18-24 года – 23%, на 14-17 лет – 7%. Сметана не подходит для лечения солнечных ожогов и может даже ухудшить состояние кожи. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. По его словам, сметана дает лишь кратковременную прохладу, но жирная пленка мешает коже отдавать тепло. В результате перегретые ткани продолжают повреждаться, что может привести к более глубоким ожогам и появлению волдырей. Ученый отметил, что после ожога кожа теряет защитные функции и становится уязвимой для инфекций, а кисломолочные продукты содержат микроорганизмы, которые на поврежденной поверхности могут вызвать воспаление и замедлить заживление. В качестве безопасной альтернативы доцент Юлия Рожкова рекомендует прохладный душ, аптечные средства на основе пантенола и гелия с алоэ вера. Они помогают коже быстрее восстановиться. Портал BGR назвал мифом утверждение, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя. Журналисты объясняют, это городская легенда, и никакого прямого вреда для аккумулятора такая привычка не несет. Телефон действительно будет заряжаться медленнее, а в редких случаях может перегреться, но только если сильно нагружать устройство. Авторы напоминают, что современные смартфоны имеют многоуровневую защиту. При активном использовании во время зарядки контроллер питания расходует энергию напрямую из розетки, не задействуя батарею. При этом есть способы действительно навредить аккумулятору. Например, использовать неоригинальные аксессуары или заряжать телефон в жару. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8 342 248 51 24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, а микрофинансовая компания Пермского края. Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверяйте. Верьте Джейлен в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейлен по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире Радио СЛФМ. Микрофон Александр Соловьев. Врач-травматолог-ортопед Карина Семенова рассказала Life.ru, что некоторые модные вещи могут быть опасны. По ее словам, оверсайз-брюки и длинные юбки, волочащиеся по полу, нередко приводят к травмам. Недавно одна модель брюк стала вирусной в соцсетях. Девушки массово выкладывали видео, где запинаются о штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы. Травмоопасными специалистка назвала и популярные мюли на каблуке. Обувь без задника или ремешка держится на стопе хуже, поэтому возрастает риск подвернуть голеностоп или получить растяжение. В список Семенова включила и корсеты. Сильная утяжка ограничивает дыхательные движения, повышает внутрибрюшное давление и может вызывать изжогу и другие неприятные симптомы. Издание How to Geek обратило внимание, что в новых смартфонах слоты под карты памяти встречаются все реже, особенно во флагманах. Редактор Бертель Кинг объясняет, производители отказываются от таких разъемов из-за ограничений самих карт и их низкой скорости. Встроенный накопитель работает в разы быстрее, а значит напрямую влияет на быстродействие телефона. Кроме того, хранить важные данные на карте памяти небезопасно. Если устройство украдут, злоумышленник может просто извлечь карту и получить доступ к файлам. Журналисты отмечают, что современные смартфоны уже оснащены достаточным объемом памяти. Почти все базовые версии имеют минимум 256 гигабайт. Этого хватает для приложений, игр и фото, поэтому потребность в дополнительном носителе постепенно исчезает. Подросток из Орегона купил в комиссионном магазине куртку всего за $3, а позже продал ее на аукционе Sotheby's за почти 90 тысяч. Об этом пишет The Guardian. Куин Браун заметил яркую желтую куртку в магазине Goodwill. На спине было вышито имя легенды НБА Уилта Чемберлена. Подросток занимается перепродажей одежды и решил проверить находку. Сравнил вышивку с архивными фото и сопоставил размеры вещи с формой баскетболиста ростом 2 метра 20 сантиметров. После публикации снимка в соцсетях с ним связались представители Sotheby's. За курткой к его дому отправили бронированный автомобиль, а затем лот выставили на торги. Куртку признали подлинной и назвали исключительным памятным предметом из последнего сезона Чемберлена. Браун признался, что не верил в такую удачу и назвал себя очень везучим. И вас всегда и повсюду пусть преследует удача. Компания Радио СЛФМ желает вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.

Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты из

0: Очередной выпуск Dance Вершина в следующие 60 минут. В ближайший час подведем музыкальные итоги этой недели. Микрофон диджей Ромаха. Всем привет. И давайте начинать. Но для начала освежим в памяти работы, которые заняли лидирующие позиции на прошлой неделе.
1: Это Dance Вершина.
2: Третье место.
3: На третьем месте Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Олл.
2: Второе место.
3: Серебро чарта Алекс Уоррен и Forever Dream.
4: Главный хит недели.
3: Первую строчку на прошлой неделе забрали Дженни и Тейм Импала «Дракула».
0: Вот так легко и непринужденно за месяц Дракула и стал лидером. Нелегким, порой тяжелым, но очень долгим был путь по вершине у Френч Монтаны. Трек «Ever Since You Left Me» продержался в нашем чарте 14 недель, а сегодня его покидает.
1: Это Dance Вершина.

подходит под определенное время и, конечно же, настроение, This Feeling от Fastboy как раз такой трек. Легкий, энергичный и с атмосферой большой летней вечеринки. Сегодня он занимает 19-ю позицию, а следом неожиданное музыкальное возвращение. И нет, из дэнс-вершины трек никуда не девался. Просто Биби Рекса объединилась с Фейзлос, чтобы показать, как современный поп может встретиться с настоящей электронной классикой, вышедшей много лет.

0: У Bruno Mars есть редкая способность. Его песни звучат современно, но при этом в них всегда чувствуется классика. За карьеру он собрал десятки мировых наград и создал хиты, которые знают на разных континентах. Сегодня I Just Mind занимает 16-ю строчку. Следом же идет Zayn с треком Die For Me. После ухода из One Direction он построил собственный стиль и продолжает экспериментировать со звучанием. И знаете что? Кажется, неплохо получается.
1: 15-е место.

Артистов путь после большой группы оказывается даже интереснее, чем начало карьеры. Зейн уже давно доказал, что способен существовать самостоятельно и находить свою аудиторию. Die For Me сегодня располагается на 15 месте. А дальше свежий участник нашего чарта – диджей Годжи, Джейсон Деруло и Мелоди с Ничика. Они начинают свое путешествие с 14-й позиции. Пожелаем только лидирующих строчек, ну а сами же прямо сейчас будем знакомиться с новой работой.

Когда в проекте участвует Джейсон Деруло, ожидания всегда высокие. За свою карьеру он выпустил множество международных хитов и умеет превращать даже простой мотив в настоящий вирусный момент. «Мичика» — новая работа, которая сегодня начинает набирать обороты и сегодня дебютирует на 14-м месте. Это у нас диджей Годжи, Джейсон Деруло и Мелоди. Трек, повторюсь, называется «Мичика». Ну а рядом же еще одна новинка, которая уже успела привлечь внимание слушателей — «Temper City» и «Self-Aware».

0: первой десятке оказывается BTS Swim. На этой неделе ребята навели, что называется, шума, отметились на закрытии чемпионата мира по футболу. Фанаты, скажу я вам, в полнейшем вообще восторге. Ну и мы, соответственно, тоже. Десятое место, трек Swim. Движемся на ступеньку ниже, и здесь оказывается Беар Вульф с работой Феникс.
1: Девятое место.
2: Я

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111055900364 от 12 августа 2011 года.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешил во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешил во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Считаете расходы на операцию? Стоп!
8: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете.ру рассказали аналитики VK-музыки и ВКонтакте. Один из главных хитов коллектива – «Алёшка» – до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 миллионов 260 тысяч раз. В топ самых популярных песен «Руки вверх» также вошли «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже». Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. Музыку «Руки вверх» слушают сразу несколько поколений. Самую большую долю аудитории составляют пользователи старше 35 лет – 41%. На возрастную группу 25-34 года приходится 29%, на 18-24 года – 23%, на 14-17 лет – 7%. Сметана не подходит для лечения солнечных ожогов и может даже ухудшить состояние кожи. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. По его словам, сметана дает лишь кратковременную прохладу, но жирная пленка мешает коже отдавать тепло. В результате перегретые ткани продолжают повреждаться, что может привести к более глубоким ожогам и появлению волдырей. Ученый отметил, что после ожога кожа теряет защитные функции и становится уязвимой для инфекций, а кисломолочные продукты содержат микроорганизмы, которые на поврежденной поверхности могут вызвать воспаление и замедлить заживление. В качестве безопасной альтернативы доцент Юлия Рожкова рекомендует прохладный душ, аптечные средства на основе пантенола и гелия с алоэ вера. Они помогают коже быстрее восстановиться. Портал BGR назвал мифом утверждение, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя. Журналисты объясняют, это городская легенда, и никакого прямого вреда для аккумулятора такая привычка не несет. Телефон действительно будет заряжаться медленнее, а в редких случаях может перегреться, но только если сильно нагружать устройство. Авторы напоминают, что современные смартфоны имеют многоуровневую защиту. При активном использовании во время зарядки контроллер питания расходует энергию напрямую из розетки, не задействуя батарею. При этом есть способы действительно навредить аккумулятору. Например, использовать неоригинальные аксессуары или заряжать телефон в жару. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио Салефам».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «15.00. В Прикамье».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Иногда песня может полностью изменить звучание артиста. Для Zivert Gas стал именно таким экспериментом. Более дерзким, необычным и совсем не похожим на ее прошлые работы. И судя по реакции слушателей, этот риск оказался оправданным. Сегодня композиция занимает 6-е место. И вот мы уже около первой пятерки лидеров. Открывает 5-е место Алекс Уоррен и трек «Fever Dream».

0: Когда в одной песне встречаются два совершенно разных музыкальных мира, результат может быть непредсказуемым. Но именно такие эксперименты часто становятся самыми интересными. Алан Уокер с Broken Strings показывает, что даже спустя годы после мировых хитов есть чему удивлять слушателей. Сегодня трек находится на третьей строчке, а выше Дракула, а Дженни и Тэма Импала, кстати, по итогам прошлой недели, минус всего одна строчка.
1: Второе место.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: А какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
11: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
12: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
13: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире Радио СЛФМ. Микрофон Александр Соловьев. Врач-травматолог-ортопед Карина Семенова рассказала Life.ru, что некоторые модные вещи могут быть опасны. По ее словам, оверсайз-брюки и длинные юбки, волочащиеся по полу, нередко приводят к травмам. Недавно одна модель брюк стала вирусной в соцсетях. Девушки массово выкладывали видео, где запинаются о штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы. Травмоопасными специалистка назвала и популярные мюли на каблуке. Обувь без задника или ремешка держится на стопе хуже, поэтому возрастает риск подвернуть голеностоп или получить растяжение. В список Семенова включила и корсеты. Сильная утяжка ограничивает дыхательные движения, повышает внутрибрюшное давление и может вызывать изжогу и другие неприятные симптомы. Издание How to Geek обратило внимание, что в новых смартфонах слоты под карты памяти встречаются все реже, особенно во флагманах. Редактор Бертель Кинг объясняет, производители отказываются от таких разъемов из-за ограничений самих карт и их низкой скорости. Встроенный накопитель работает в разы быстрее, а значит напрямую влияет на быстродействие телефона. Кроме того, хранить важные данные на карте памяти небезопасно. Если устройство украдут, злоумышленник может просто извлечь карту и получить доступ к файлам. Журналисты отмечают, что современные смартфоны уже оснащены достаточным объемом памяти. Почти все базовые версии имеют минимум 256 гигабайт. Этого хватает для приложений, игр и фото, поэтому потребность в дополнительном носителе постепенно исчезает. Подросток из Орегона купил в комиссионном магазине куртку всего за $3, а позже продал ее на аукционе Sotheby's за почти 90 тысяч. Об этом пишет The Guardian. Куин Браун заметил яркую желтую куртку в магазине Goodwill. На спине было вышито имя легенды НБА Уилта Чемберлена. Подросток занимается перепродажей одежды и решил проверить находку. Сравнил вышивку с архивными фото и сопоставил размеры вещи с формой баскетболиста ростом 2 метра 20 сантиметров. После публикации снимка в соцсетях с ним связались представители Sotheby's. За курткой к его дому отправили бронированный автомобиль, а затем лот выставили на торги. Куртку признали подлинной и назвали исключительным памятным предметом из последнего сезона Чемберлена. Браун признался, что не верил в такую удачу и назвал себя очень везучим. И вас всегда и повсюду пусть преследует удача. Компания Радио СЛФМ желает вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето на волне.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп.
2: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77. Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете.ру рассказали аналитики VK Музыки и ВКонтакте. Один из главных хитов коллектива – «Алёшка» – до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 миллионов 260 тысяч раз. В топ самых популярных песен «Руки вверх» также вошли «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже». Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. Музыку «Руки вверх» слушают сразу несколько поколений. Самую большую долю аудитории составляют пользователи старше 35 лет – 41%. На возрастную группу 25-34 года приходится 29%, на 18-24 года – 23%, на 14-17 лет – 7%. Сметана не подходит для лечения солнечных ожогов и может даже ухудшить состояние кожи. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. По его словам, сметана дает лишь кратковременную прохладу, но жирная пленка мешает коже отдавать тепло. В результате перегретые ткани продолжают повреждаться, что может привести к более глубоким ожогам и появлению волдырей. Ученый отметил, что после ожога кожа теряет защитные функции и становится уязвимой для инфекций, а кисломолочные продукты содержат микроорганизмы, которые на поврежденной поверхности могут вызвать воспаление и замедлить заживление. В качестве безопасной альтернативы доцент Юлия Рожкова рекомендует прохладный душ, аптечные средства на основе пантенола и гелия с алоэ вера. Они помогают коже быстрее восстановиться. Портал BGR назвал мифом утверждение, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя. Журналисты объясняют, это городская легенда, и никакого прямого вреда для аккумулятора такая привычка не несет. Телефон действительно будет заряжаться медленнее, а в редких случаях может перегреться, но только если сильно нагружать устройство. Авторы напоминают, что современные смартфоны имеют многоуровневую защиту. При активном использовании во время зарядки контроллер питания расходует энергию напрямую из розетки, не задействуя батарею. При этом есть способы действительно навредить аккумулятору. Например, использовать неоригинальные аксессуары или заряжать телефон в жару. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио Салефам».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Утром до 23-25 градусов. Днем до 30-33 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешилово 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилово 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ловили.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире Радио СЛФМ. Микрофон Александр Соловьев. Врач-травматолог-ортопед Карина Семенова рассказала Life.ru, что некоторые модные вещи могут быть опасны. По ее словам, оверсайз-брюки и длинные юбки, волочащиеся по полу, нередко приводят к травмам. Недавно одна модель брюк стала вирусной в соцсетях. Девушки массово выкладывали видео, где запинаются о штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы. Травмоопасными специалистка назвала и популярные мюли на каблуке. Обувь без задника или ремешка держится на стопе хуже, поэтому возрастает риск подвернуть голеностоп или получить растяжение. В список Семенова включила и корсеты. Сильная утяжка ограничивает дыхательные движения, повышает внутрибрюшное давление и может вызывать изжогу и другие неприятные симптомы. Издание How to Geek обратило внимание, что в новых смартфонах слоты под карты памяти встречаются все реже, особенно во флагманах. Редактор Бертольд Кинг объясняет, производители отказываются от таких разъемов из-за ограничений самих карт и их низкой скорости. Встроенный накопитель работает в разы быстрее, а значит напрямую влияет на быстродействие телефона. Кроме того, хранить важные данные на карте памяти небезопасно. Если устройство украдут, злоумышленник может просто извлечь карту и получить доступ к файлам. Журналисты отмечают, что современные смартфоны уже оснащены достаточным объемом памяти. Почти все базовые версии имеют минимум 256 гигабайт. Этого хватает для приложений, игр и фото, поэтому потребность в дополнительном носителе постепенно исчезает. Подросток из Орегона купил в комиссионном магазине куртку всего за $3, а позже продал ее на аукционе Sotheby's за почти 90 тысяч. Об этом пишет The Guardian. Куин Браун заметил яркую желтую куртку в магазине Goodwill. На спине было вышито имя легенды НБА Уилта Чемберлена. Подросток занимается перепродажей одежды и решил проверить находку. Сравнил вышивку с архивными фото и сопоставил размеры вещи с формой баскетболиста ростом 2 метра 20 сантиметров. После публикации снимка в соцсетях с ним связались представители Sotheby's. За курткой к его дому отправили бронированный автомобиль, а затем лот выставили на торги. Куртку признали подлинной и назвали исключительным памятным предметом из последнего сезона Чемберлена. Браун признался, что не верил в такую удачу и назвал себя очень везучим. И вас всегда и повсюду пусть преследует удача. Компания Радио СЛФМ желает вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Утром до 23-25 градусов. Днем до 30-33 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Как думаешь, а мод? Да, хороший автомобиль.
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L041-01-10-26-00-891-65-1.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Соль FM. 10 лет в эфире.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: В ритме города, в ритме края.
1: Солнце душит нами спрятанную кровь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль-ФМ. Это радио соляной

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Утром до 23-25 градусов. Днем до 30-33 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. Векскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталика операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: Выбор Ленд, выгода Ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
12: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
13: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
15: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
16: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Утром до 23-25 градусов. Днем до 30-33 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-559-00-364 от 12 августа 2011 года.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
10: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
11: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
12: Вполне себе. Стиль, технологии.
11: А Джейку?
12: Крутой внедорожник для активной жизни.
11: Хм, а какой лучше?
12: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
13: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
14: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

хиты на любимой волне. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне.

Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Утром до 23-25 градусов. Днем до 30-33 градусов тепла.

0: Соленое лето на волнах.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

Лето в ритме города. Это самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Точно!
1: В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-80-301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

всегда любимая волна. Кунгур 91.5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.